0: この番組は視聴者が自分の夢に挑戦しそれを実現させるというのがテーマです。
1: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Відповідальний пункт на роботі отримав цього літру до 10 років. Козаки 15 років.
4: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения пособия.

0: 以上の周波数。
1: Условия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
2: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
3: Jeg vil sige kontinuitet pågældningsfari er velik, at det er 2 razna posla. Pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi, da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.
4: Thank you.